Накинула козлая, а ты шпугала, на тазе запитай, а ты квартира. А под руками два нрава, где-то два.